Три часа и 20 минут в столице. Это Тото Кутуньо на Ретро-ФМ. Если кому-то вот прямо сейчас понадобилась серенада, я думаю, маэстро не обиделся бы, если бы вы воспользовались этой песней в личных целях. Меня зовут Андрей Мореев. Я всем желаю доброй ночи, друзья.

0: собственно говоря, кто такие короли и королевы? Такие же люди, как и мы с вами, которым ничто человеческое не чуждо, в том числе и желание потанцевать. Множко или немножко, это уже зависит, как говорится, от физической выносливости, ну и общей склонности характера к танцам. Ну или же к наблюдению за танцами других. Абба на Ретро FM с их мега-хитом о танцующей королеве. 3 часа и 36 минут. Скоро Доктор Албан, UB40 и группа Секрет на Ретро FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

а ведь мог стать, пусть неплохим, может быть, даже очень хорошим, но все-таки мало кому известным стоматологом. А вместо того стал мегазвездой на многие десятилетия. Доктор Албан на Ретро FM. 3 часа и почти 50 минут. Коротенечко о жизни своей. Да, и, думаю, многие могут сказать, что эта песня и обо мне тоже. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим Bad Boys Blue ансамбль «Поющие гитары».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, раз уж песня поздравительная, то давайте посмотрим, кого сегодня можно с чем поздравить. Ну, помимо того, что у кого-то сегодня наверняка день рождения, не может такого быть, чтобы в определенные дни не было ни у кого дней рождения, друзья. Так вот, работники МФЦ российские сегодня тоже празднуют, с чем и поздравляют. 4:20 в столице.

солнце, конечно, тоже расскажет, что, мол, я уже взошло, друзья, утро на дворе, 4:35. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Дальше группа «Браво», «Сиси Кетч» и песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

РФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Но вот из такой чудесной страны под названием «Отпуск» я вернулся буквально только что, подтверждаю, друзья. Гостить там изумительное дело, жить постоянно, ну, такое себе удовольствие не рекомендовал бы. Хотя, с другой стороны, если все остальные тылы прикрыты, то почему бы и нет? Ну, безделье – большой грех, на самом деле, но чрезвычайно приятный. Группа «Браво» на Ретро-ФМ в 4.49. Всем доброго утра!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

столицы. Доброго утра желаю не только девчонкам, девушкам и милым дамам, о которых поет FR David, но и всем, кто слушает Retro FM. По-моему, это справедливо и, более того, разумно. Согласитесь, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро здесь на Retro FM услышим Аббу, Аиду Ведищеву, и Лу Бега представит нам «Мамбу» за номером 5.

0: что наша жизнь – игра, конечно. Но проблема в том, что в этой игре мы чувствуем себя как в жизни и чаще всего не можем отличить одно от другого. Абба на Ретро-ФМ о победителях, которые, несомненно, выигрывают, все забирают. Вопрос – чувствуют ли они радость от этого? 5.35 в столице, дальше Пупо и группа «Мираж» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Сложно, конечно, представить себе человека, который около 6 утра настроен настолько романтически, что, говорится, не будем стесняться, давайте целоваться. Но всякое присутствует в нашей жизни. Она, эта самая наша жизнь, богата на весьма разнообразные чудеса, в том числе и такие. Совсем скоро услышим Сиси Кетч и ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

0: С одной стороны, слезы – это психологическая разрядка, как нас учат современные друзья человека, психологи. А с другой стороны, а чего разводить-то воду лишнюю? Поэтому не плачьте, друзья. Бонни М на Ретро-ФМ в 6.20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Амода Джейку уже в «Диалог авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Ну, давайте-ка сверим часы, друзья, и определимся, кому пора, а кому еще можно поваляться, подремать или неспешно просыпаться вот так вот одним глазом, потом вторым, ну и далее водные процедуры и прочее. А кому-то, может быть, вскочить уже и нестись быстрее ветра. 6.35 в столице. Это ансамбль «Дубы-колдуны» на ретро-ФМ с вокализмом из мультфильма о бременских музыкантах. Дальше группа кино «Фиби Кейтс» и «Корона». Доброго утра вам.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
6: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

я, пожалуй, тоже пошагаю вперед, потому что время подошло, 6:50 в столице уже, друзья. Андрей Мареев, Ретро FM. Рад был провести эту ночь с вами. Ну, здесь, прямо сейчас уже, ну, хорошо, не сейчас, минут эдак через 10, встречайте Олега Орлова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте, до встречи завтра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 часов в Москве. Даешь дорогу новому дню и новой неделе. Встречаем понедельник на волне Ретро-ФМ. В команде летней смены замена. Вместо ушедшего в отпуск Вадима Римана в игру вступает Дмитрий Королев. Доброе утро, Дим. Рассказывай, что происходит в стране и мире.
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Владимир Путин утвердил закон, направленный на поддержку Почты России, предусматривающий создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. Так, согласно документу, Почта сформирует электронную систему для приема и доставки юридически важных сообщений. Запрет на экспорт бензина из России намерены продлить до конца года. Это коснется в том числе производителей. Как передает «Коммерсант», объем нефтепереработки в России в июне из-за атак на НПЗ снизился до чуть более 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальные показатели за последние годы. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации ситуации и снятию ограничений на продажу в регионе. Ужесточение визового контроля Таиланда не скажется на числе отдыхающих из России. Мер коснется только релокантов, приезжающих на срок больше 30 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. По словам вице-президента АТОР Александра Мкчетряна, 99% российских туристов приезжают на срок меньше 30 дней. Ранее в Таиланде предупредили об усилении проверок долгосрочных виз россиян. МИД Литвы выступил с новыми предложениями об ограничениях для россиян. Им необходимо запретить приобретать недвижимость около стратегических объектов. Эта мера также должна распространяться на граждан Беларуси, сообщило местное издание со ссылкой на ведомство. Кроме того, в министерстве предложили не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, которые поддерживают военные действия на Украине. Поправки предлагают ввести с января будущего года. Международный день коровы отметили в Ярославской области. Там прошел большой агрофестиваль. В программе было все. Концерты, спортивная семейная эстафета, конкурс детских рисунков, вкусные угощения и свежих фермерских продуктов, а также мастер-классы, выставка современной сельхозтехники и возможность заглянуть в стойло к самим виновницам праздника. Многие пришли в костюмах, стилизованных под буренку. За самые творческие образы гости получили подарки. Ну и о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока на этом все. А далее на ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем доброго утра.
2: Летняя смена на ретро-ФМ с новым летним утром.

0: какие утро в России после упоительных вечеров. Ну и дни тоже неплохие. О том, что нам ждать от сегодняшнего понедельника, узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Аккуратнее. Овны, если есть возможность, отложите общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня – уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что пока еще скрыто для вас. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте, заложенный сегодня фундамент станет опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыбы. Ищите опору не в общих хобби с близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот и утро понедельника, друзья. 7:18 в Москве. Хочешь, не хочешь, а надо просыпаться. А то, что не выспался, это уже никого не волнует, даже если была на то уважительная причина. Зато, к примеру, если вас в выходные доставали соседи громкой музыкой часов до 3 ночи, вот сейчас как раз самое время позвонить им и рассказать, как же она им, точнее, вам понравилось. Приветствую всех, кому нравится просыпаться под отличную музыку вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Это группа Queen. Впереди у нас Феликс Бекстер. Группа «Земляне» и новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
14: Приглашаем

0: Свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Ретро-ФМ.

0: Если вы мечтаете только о том, чтобы понедельник был короче ночи, я вам сочувствую. Хотя, если он будет насыщен интересными, приятными событиями, то и пролетит незаметим. Ну, как бы то ни было, не перестаем мечтать о хорошем, добром, вечном. Летняя смена на Ретро-ФМ поможет музыкально оформить вашу мечту. Это группа «Земляне» в Москве, 7:30. Тех, кто, проснувшись, сразу начал мечтать о том, чтобы знать последние новости, порадует Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минздрав предложил расширить пилотный проект по покупке лекарств по электронным рецептам. Как пишет «Коммерсант», теперь можно будет предъявлять их в регионах, участвующих в проекте. Список министерства определит позже. Чтобы воспользоваться нововведением, покупатель должен будет показать фармацевту рецепт из приложения госуслуги. Сейчас в аптеках можно приобрести препараты при предъявлении электронного рецепта только на территории региона, где документ оформлялся. Россияне смогут возвращать билеты на электрички онлайн. Такая возможность появится уже с 1 сентября. По сообщению Минтранса, ключевое изменение исключается обязательная сдача билета в кассе, которая ранее была единственным способом возврата. Сама процедура будет регламентироваться внутренними правилами компании-перевозчика, включая возможный размер удерживаемой комиссии за проведение операции. Испанские власти столкнулись с проблемой использования российских пожарных самолетов К-32 из-за санкций ЕС, несмотря на продолжающие масштабные природные пожары в стране. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа. Политик отметил, что эти вертолеты принадлежат частным испанским компаниям, которые работали по контракту с властями. Однако агентство по авиабезопасности приостановило действие полетного сертификата. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фройнмайер призвал к восстановлению отношений с Россией.

0: Максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов. Придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%, даже в подготовке к нему. Надеюсь, выходные помогли вам, друзья. Подойти во всеоружие к началу новой трудовой недели. И выспались все, кто уже с нами. Бодро и энергично встречаем новое утро вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Это Донна Саммер. Далее у нас Игорь Николаев и Сандра. А в 11 часов к нам в гости придет суперзвезда итальянской эстрады Пупо. Подробности чуть позже.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ. Реклама.
2: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
3: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт Ретро-ФМ.

0: fm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Музыкальный привет из 95-го года от группы Mike and the Mechanics, после которого сразу захотелось выпить чашечку бодрящего кофе. Тем более, что о ней и поется в этой песне, в том числе. Тем более, что кофе — это такой напиток, который разогревает утро. И, разумеется, нас с вами. 7.49 в Москве, перед началом нового часа на разогреве. Игорь Иванов и дуэт «Дуэт и Гёрлз». Ну, а потом будут новости и гороскоп. Не пропустите. Меня зовут Олег Орлов. Доброго летнего утра!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Bellwether Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: 8 часов в Москве. Радуемся жизни вместе с летней сменой на Ретро FM. Это же понедельник, не испортит нам настроение. Новости, правда, иногда могут подпортить картину дня, но Дмитрий Королев держит их в ежовых рукавицах. Привет.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. В России разработают новые правила обслуживания пассажиров в самолетах. Например, уже с предстоящего сентября бронь мест в самолетах станет бесплатной еще на этапе покупки билета. Если человеку требуется сопровождающий, ему положено место рядом, без дополнительной оплаты. Ну а с марта будущего года, если во время полета пассажирам показывают кино, то часть должна быть субтитрами. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Правительство страны уже опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября этого года. В стране они могут пока находиться таким образом до 30 дней. Такой режим действовал около 18 лет. Черногория является членом НАТО с 2017 года и кандидатом на вступление в Евросоюз. Минобороны и Росгвардия получили онлайн доступ к информации ЗАГС, соответствующий закон подписал президент. В документе говорится, ведомства смогут получать в электронной форме информацию из реестра, которая нужна для предоставления соцгарантий и компенсации военнослужащим, гражданскому персоналу и отставным военным. Ранее данные передавались на бумажном носителе. Космический корабль «Союз МС-28» вернулся на Землю. На борту россияне Сергей Кусвершков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. На орбите они были около года. На МКС космонавты провели более 40 научных экспериментов и два раза выходили в открытый космос. Сейчас у них начинается период реабилитации. Американец будет проходить ее дома в США, а россияне отправятся в подмосковный центр подготовки космонавтов. Ну и новость для гурманов. В Коврове, это во Владимирской области, придумали интересное блюдо. Называется оно шаупель. Это шаурма плюс пельмени. Все по классике. Пекинская капуста, огурцы с помидорами, соус. Но вместо мяса кладут пельмени и ручной репки. Отмечается, авторская шаупель стоит дороже классики веганского или ПП варианта. Однако, несмотря на цену, пользуется популярностью.
0: Ну, всем, кто завтракает, приятного аппетита. Кстати, для завтрака такое блюдо все-таки не очень подходит. Лучше оставить шаупель на обед или ужин. А самый лучший завтрак – это каша. Вкусно и полезно. Мне так недавно гастроэнтеролог сказал. Надо будет попробовать.
1: Ну и плюс специалисты отмечают, что каша овсяная должна быть холодным способом приготовленная. Да, и всем приятного аппетита. А пока же о валюте. Доллар в этот понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88,89. Пока все, а далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: Добро пожаловать на островок хорошего утреннего настроения. Виктор Салтыков с группой «Форум» бодрят слушателей летней смены на Ретро-ФМ. Уверен, что и астрологический прогноз на этот день не вгонит нас в уныние.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Хоть и говорят, что понедельник день тяжелый, но тем не менее. 27 июля на календаре сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность, отложить общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову. Раки, ваша задача сегодня – уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след в жизни. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что скрыто. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте. Заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыба, ищите опору не в общих хобби с близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Всем знаком зодиака хорошего, удачного и, конечно же, легкого понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: чтобы мужчина и женщина полюбили друг друга, недостаточно вместе смеяться, надо еще заставлять друг друга страдать. Есть такая точка зрения. Не уверен насчет героини этой песни, а вот герой музыкальной истории Стинга и группы Police явно страдает. И, как говорил сам музыкант, это не про красивую и взаимную любовь история. Она как раз про душевные страдания. Ну а мы продолжаем радоваться жизни и с улыбкой встречаем новую неделю под лучшие песни любимых артистов. Далее в летней смене на Ретро-ФМ Гаррет Гейтс и Экзотик Поп Дуэт Кармен в Москве. 8:19. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного, бодрого утра и успешных понедельничных дел.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Говорят, что у китайцев нет слова «изменил», а есть слово «перепутал». Представляю, как там извиняются за измену. Извини, дорогая, я немного перепутал. Ну, может, и герой этой музыкальной истории поможет это. Привет всем, кто не изменяет привычки просыпаться под музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Гаррет Гейтс в нашей летней смене.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Две трети опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, 29% ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. За последний год приоритеты сместились, 40% стали больше ориентироваться на надежность исполнителя, и только 24% выбирают услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. В столице Татарстана запланирован ремонт 85 дорог в 30 жилых массивах, включая Северный, Залесный, Мирный и Новую Сосновку. Общая протяженность участков составит около 40 километров. Один из самых масштабных проектов реализуется в Советском районе. Ремонт дороги длиной 3,4 километра, который соединит Мамадышский тракт с проспектом Победы, пишет Татцентр. В Казанском ЦУМе появится новый центр кино и креативных индустрий. Предполагается создание площадки для тематических кинопоказов, связанных с культурным наследием Татарстана. Проект призван превратить ЦУМ в точку притяжения для кинематографистов, зрителей и экспертов креативного сектора, пишет «Московский комсомолец». В Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдут встречи с известными российскими писателями Львом Наумовым и Романом Сенчиным. Мероприятия состоятся в рамках спецпроекта «Литературная резиденция. Встреча с писателями». На первую встречу казанцев приглашают 31 июля. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Уж если решили просыпаться, друзья, то почему бы не делать это под любимые песни? Песни из фильма «Большое космическое путешествие» в летней смене на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятно. Минутки через три. Группа «Комбинация», Альбана и Рамина Пауэр в Москве. 8:35.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Горьковскому шоссе от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Также по Бутлерову от Курашова до Чернышевского. И по Московской Парижской коммуны до Ахтямова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент?
15: Какой кирпич?
16: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
18: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
19: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
19: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.

0: Как говорят, умудренной жизненным опытом дамы, любая женщина становится шикарной, когда рядом с ней мужчина, который умеет зажечь ее глаза и украсить ее жизнь, который возносит ее до небес и считает ее настоящей богиней, одной из которых свою самую известную песню посвятила группа «Shock and Blue». 8.48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех богини, тех, кто им поклоняется. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. Уже скоро в начале нового часа у нас будут новости. И гороскоп не проспите, друзья.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Москве 9 часов. Кто сказал, что понедельник день тяжелый? Летняя смена с этой точки зрения категорически не согласна. Предлагаю подойти к этому вопросу с научной точки зрения. Ну, а для начала послушаем профессора Высшей школы новостей Дмитрия Королева.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Запрет на экспорт бензина из России намерены продлить до конца года. Это коснется в том числе производителей. Отмечается, по мере восстановления внутреннего рынка ограничения могут быть сняты правительством и раньше. Как отметил вице-премьер Александр Новак, принятые меры привели к частичной стабилизации ситуации и снятию ограничений на продажу в регионах. Самозанятые смогут получить первые больничные уже в августе этого года. Если есть стаж 8 и более лет, размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц, то максимальная выплата составит 35 тысяч рублей. Как передает ТАСС, речь идет о гражданах, которые направили заявление в январе этого года и уплатили страховые взносы в феврале-июле. Напомню, возможность принять участие самозанятых в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. География конфликта на Ближнем Востоке может расшириться, об этом Тегеран предупредил Украину. Власти Исламской Республики пригрозили ответить за удар ВСУ по иранскому торговому судну, в результате которого погиб человек. По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, атака на сухогруз в Каспийском море – это нарушение устава ООН. Эту тему Аракчи обсудил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Корейская Народно-Демократическая Республика отмечает один из главных государственных праздников – День Победы в Отечественной Освободительной войне. В стране сегодня выходной, повсеместно проходят массовые торжества с поднятием государственного флага. Проводятся концерты и встречи с ветеранами. Вместе с патриотами за независимость сражались и советские военнослужащие. Наши летчики прикрывали территорию Кореи от бомбардировок. Жительница Англии решила провести летние месяцы в подготовке к Рождеству. Как рассказала Анна, она очень любит этот праздник, но не выносит именно предпраздничную суету. Поэтому уже сейчас начинает покупать подарки родным и близким. Правда, заворачивать все в красивую бумагу женщина начинает лишь 1 декабря. Так, в последние недели перед Рождеством она убеждается, что никого не забыла и все получат поровну.
0: А не российские ли корни у Анны? Это у нас обычно еще летом сани к зиме начинают готовить. Ну, захотелось человеку праздника, Дим. Кстати, кому хочется праздника сегодня, прямо сейчас отмечайте День работника МФЦ. Не Новый год, конечно, не Рождество, но тоже праздник, с которым предлагаю поздравить всех причастных.
1: Ну и добавлю, что Ретро-ФМ дарит подарки каждый день, независимо от праздника, в виде любимой музыки. Ну и о валюте. Доллар сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ответ на вопрос, что звучит в этой песне группы Hi-Fi. Как узнать, что нам предначертано? Предлагаю поискать в нашем гороскопе, который выходит в эфир по будням как раз в это время. 9 часов 10 минут. Время московское.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность отложить общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и к обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня — уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что скрыто. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте. Заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. Рыбы, ищите опору не в общих хобби с близкими людьми, а в глубинном сходстве взглядов. Легкого понедельника всем!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как говорят знающие люди, есть три вещи, которые лучше держать в тайне. Ваши отношения, ваши доходы и ваш следующий шаг. А вот герой этой песни раскрывает практически все свои карты. Ну, если хотите, идет ва-банк. Что не сделаешь ради любимой. I was made for loving you. Я был создан, чтобы любить тебя. Группа Kiss в летней смене на Retro FM. Надеюсь, друзья, все уже проснулись. Не забывайте, у нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее. Даже утро понедельника. 9.19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут на Retro FM Юра Шатунов, группа Scorpions и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: ЭТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций, наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: У каждого свои воспоминания о своем самом лучшем лете. Надежды, что оно когда-нибудь повторится, и свои любимые летние цвета, о многообразии которых в нашем утреннем эфире напомнил только что Юра Шатунов. В Москве 9:30, это летняя смена на Ретро-ФМ. О разнообразии утренних новостей нам на Ретро-ФМ напомнит Дмитрий Королев.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Владельцы ипотечной квартиры могут столкнуться с проблемами, если решать сдать ее в аренду, не уведомив об этом банк. Эксперты советуют внимательно ознакомиться с положениями кредитного договора. Финорганизации часто прописывают прямой запрет аренды или обязательные согласования с ними. Если заемщики проигнорируют это требование, им придется платить штраф, получить более высокую ставку по ипотеке и требование вернуть весь долг досрочно. В небе над территорией Тульской области системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, как уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Предварительно обошлось без разрушений на земле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В целом, по сообщению Минобороны, в течение минувшей ночи подразделения вооруженных сил уничтожили 276 беспилотников ВСУ над регионами России. Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Крымом, Удмуртией, Татарстаном, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей. Эстонцы столкнулись с очередями на КПП у Нарвы при попытке въехать в Россию. На это указал временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Ситуация обострилась после того, как эстонская сторона сократила время работы погранперехода на 4 часа. Эстонские власти объяснили это решение желанием сократить нагрузку на сотрудников. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендации воздержаться от поездок в Россию. Мужчинам необходимо активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. К этому россиян призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, обследование можно пройти и в рамках общей диспансеризации. Ну а ранее в Минздраве назвали процент мужчин и женщин, которые могут без рисков завести детей. По данным ведомства, первая группа репродуктивного здоровья по итогам диспансеризации присвоена более 58% женщин и 87% мужчин. Бобры из приграничных районов Украины активно мигрируют в Польшу. Дело в том, что там для них более благоприятные условия жизни и запрет на охоту. По словам польского зоолога Вероники Нарбут, в Польше бобер находится под строгой защитой, и лишь в исключительных случаях власти могут позволить сократить популяцию. При этом на Украине бобер не защищен государством и относится к охотничьим видам. И о валюте: на понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Если верить некоторым дамам, все мужики одинаковые. На что у некоторых мужчин возникает вопрос, а кто вас просил знакомиться со всеми? Впрочем, героине этой песни Донны Саммер желаем найти кого-нибудь погорячее, кто выделяется по темпераменту из всех прочих многочисленных претендентов на ее сердце. 9.35 столица. С вами летняя смена на Ретро-ФМ. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Через несколько минут будем подпевать Виктору Салтыкову и Шаде.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Горьковскому шоссе от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста. Также по проспекту Имашева, Чистопольской до Адарацкого и по Чуйкову от Мосина до Гаврилова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Адарацкого 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Вечеринка.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе. Каждый день
10: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ретро-ФМ.

0: вспомнились мне под эту бодрую ритмичную песню Мари Клар Дюбаль до времена, когда она была написана. Веселые 90-е, в кавычках, наверное, все-таки веселые. И судьбоносные годы здесь уже без кавычек, хотя кому-то на самом деле действительно было весело. 9:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Продолжаем наслаждаться теплыми летними деньками. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: В Москве 10 часов. Отличная музыка и отличное настроение правит бал каждое буднее утро на Ретро FM. Ну а дополняют картину дня свежие новости. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россия с этого понедельника ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Это коснется, в частности, сыра, молока, сливочного масла. Сегодня вступает в силу запрет от Россельхознадзора. Среди причин в управлении указали на то, что в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Ну а ранее из Армении в Россию был запрещен ввоз цветов, свежих томатов, огурцов, сладкого перца, зеленых культур и клубники, а также косточковых фруктов и винограда. Сегодня в России День памяти детей жертв войны в Донбассе. Как и к этой трагической дате, в ДНР у Государственного академического театра оперы и балета участники студотрядов провели акцию. 27 июля 2014 года подконтрольные Киеву вооруженные формирования нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. Всего с 2014 года под обстрелами погибли 228 детей Донецкой Народной Республики. Еще около 800 получили ранения. Памятные мероприятия сегодня пройдут по всей стране. В Ростове-на-Дону прокуратура организовала горячую линию для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки ВСУ. Она произошла минувшей ночью. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. Также возникли возгорания на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов города. Разрушения зафиксированы в 3 районах. Сегодня важный день приемной кампании в ВУЗы. На официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе поступления в ВУЗ онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находятся абитуриенты и какие вообще есть шансы на поступление. Напомню, выпускники школ могли подать документы в 5 ВУЗов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Приказы о зачислении в ВУЗы публикуют на сайтах 3 и 7 августа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Кстати, чтобы справиться со стрессом на работе, специалисты советуют держать на рабочем столе хотя бы один небольшой предмет, напоминающий о целях или жизни вне работы. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Кроме того, следует вводить ритуалы начала и окончания рабочего дня.
0: Ты знаешь, Дима, по мне главный антидепрессант на работе – это мысль, что зарплату все равно дадут. Предлагаю взять на вооружение.
1: А еще если и премия. Ну и о валюте, кстати, о денежках наших любимых. Доллар – 78 рублей 3 копейки, евро – 88,89. Пока все, а далее на Ретро FM летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: Да, конечно, безмятежности и спокойствия выходных нам сегодня будет не хватать, но ничего страшного. В понедельник это самое, что ни на есть, обыденное дело. Так что не привыкать, друзья. Ну, а настроиться на трудовой ритм начавшейся трудовой недели нам поможет гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 27 июля. Сегодня будет сложно выражать мысли, а слова могут истолковываться неверно. Но то, что устоит сегодня, останется надолго. Овны, если есть возможность, отложите общение с начальством и построение долгосрочных планов. Тельцам в событиях этого дня следует опираться на свое внутреннее понимание правильности и честности. Близнецы, этот понедельник может научить вас ответственному отношению к каждому слову и обещаниям, которые вы даете. Раки, ваша задача сегодня — уметь достойно выдерживать нагрузку и соблюдать обязательства. Львы, то, что сегодня будет делаться с ощущением подлинного смысла и красоты, оставит после себя яркий след. Девы, творческое затишье не означает неудачу, а лишь подсказывает новый ход. Весы, если ваши родные высказывают какое-то неудовольствие, не спорьте, просто позвольте им высказаться. У скорпионов сегодня возможны задержки и трудности в коммуникации, так что корректируйте свои планы. Стрельцы, новый взгляд на материальную сферу откроет то, что пока скрыто от вас. Козерогов ожидают испытания, но не переживайте, заложенный сегодня фундамент станет вашей опорой надолго. Водолеи, то, что тревожит ваш покой, лучше принять и пропустить через себя. И, наконец, рыбы. Ищите опору не в общих хобби со своими близкими, а в глубинном сходстве взглядов. Всем знаком зодиака легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: I just called to say I love you. Я позвонил, чтобы просто сказать «я люблю тебя». Самый известный хит Стиви Вандера звучит в летней смене на Ретро-ФМ в 10.17 по московскому времени. Ну а нам только что позвонил хороший друг нашей радиостанции, итальянский певец Пупо, и сказал, что скоро приедет в гости. Примерно через полчаса обещал быть в студии. Я напомню, что накануне своих концертов в России он обещал дать интервью Ретро-ФМ. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. Не пропустите, друзья, Пупо в гостях на Ретро-ФМ сегодня в 11.00.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
14: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
15: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Можно позавидовать тем, кто играючи, так же легко, как Скэтмен Джон, скороговорит на ретро-ФМ свою самую известную песню, просыпается каждое утро и делает это с превеликим удовольствием и нескрываемым оптимизмом, которым все непременно хочет поделиться и с окружающими. Он-то, оптимизм, нам и нужен, друзья. По понедельникам в особенности.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Правительство России утвердило индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки. С 1 октября стоимость перевозок грузов и услуг по использованию инфраструктуры общего пользования повысится на 8,5%, передает ТАСС. Тарифы на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, а также на услуги инфраструктуры в регулируемом сегменте будут проиндексированы почти на 9%. В Татарстане семьям с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при его очном обучении в образовательной организации выделят меры социальной поддержки. В многодетных семьях детей от 3 до 6 лет обеспечивают бесплатно лекарствами. Семьи получают субсидии в 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Положена также ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд учащихся. В Казани на улице Юсупова ввели в эксплуатацию новую остановку общественного транспорта поликлиника номер 12. Здесь будет осуществлять посадку и высадку пассажиров автобус номер 62. Необходимость организации остановочного пункта назрела сразу после ввода в эксплуатацию филиала поликлиники номер 12, расположенную в ЖК «Салават-Купере». Это самая крупная поликлиника в городе, пишет московский «Комсомолец». На набережной озера Нижний Кабан в Казани на благоустраиваемом участке вдоль улицы Марджани специалисты высадили деревья. Среди них черемуха, ива, клен, сосна и другие виды. Третья очередь благоустройства станет рекордной среди всех этапов по количеству новых деревьев, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Ретро-ФМ. В лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

А вот нам не все равно, где сейчас находятся участники нашего круиза Ретро-ФМ. Не все равно, что происходит на борту круизного лайнера «Астория Гранде». Не все равно, какое настроение.

0: до Бондаренко. Также по Тукаю от площади Вахитова до Яхина. И по Сибирскому тракту от Мира до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретрепом желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 15+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
7: RetroFM.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро от не сдающейся первой смены.
2: Это Саша Рита с лайнера «Астория Гранде».
1: Вчера состоялся великолепный концерт группы «Лицей». С девчонками пел весь зал.
2: Ребята, мы еще раз поздравляем Настю Макаревич и ее супруга с самой романтичной свадьбой на борту «Астория Гранде». Слушайте, такого в круизе «Ретро-ФМ» еще не случалось.
1: Это точно. Ну а потом все зажгли на вечеринке «Ретро-ФМ». А еще у нас поменялся маршрут. Рассказываем, сегодня мы прибываем в Бодрум, а затем отправимся в солнечную Анталию.
2: Ну а вечером состоится еще одно масштабное событие этого круиза «Ретро-ФМ» – знаменитая белая вечеринка.
1: Больше подробностей расскажем вечером в следующем дайджесте.
2: Ваш Саша и Рита. Первая смена. Остаемся на связи.
0: Круиз «Ретро-ФМ». Дайджест.

0: С каждой минутой жарче и светлее становится в эфире Ретро-ФМ. Но не потому, что температура за окном продолжает расти. Все это от его жарких хитов и яркого света, что излучают такие вот настоящие суперзвезды. Один из самых популярных итальянских артистов, один из самых любимых наших исполнителей, хороший друг Ретро-ФМ Пупо на подходе к студии прямого эфира. А мой коллега Антон Веселов уже здесь готовится к началу своей эфирной смены. 10:48 в столице. Понедельничная летняя смена подошла к концу. Ну, а завтра мы продолжим, начиная с 7 утра, радоваться лету, солнцу и всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю легкого понедельника. Искренне ваш Олег Орлов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 11.00 в столице. В этом часе у нас невероятный, прекрасный, любимый Пупо на Ретро-ФМ. Но в начале часа новости с Дмитрием Королевым. Утро доброе!
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в обычном режиме. Отмена аттестации не планируется. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно. Это делается, чтобы нынешние девятиклассники знали, какие испытания их ждут через два года. 118 выходных дней будет в следующем году у россиян, работающих в пятидневном графике. При этом, как уточняют эксперты, пока это ориентировочный показатель. Данные взяты из проекта производственного календаря, который разработал Минтруд. Окончательное утверждение документа запланировано на осень, поэтому сейчас сведения считаются предварительными. Также сообщалось, что в следующем году россиян ждет и одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится в феврале. Такой график связан с последующими выходными по случаю Дня защитника Отечества. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкуры из-под запрета на импорт мехов из России. И, как передают РИА Новости, санкционный регламент никак не объясняет причины обновления. Европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС пишут, что исключение сделали по просьбе Италии и Греции. В Европейской комиссии объяснили, что соболиные шкуры крайне трудно достать где бы либо еще. Рим и Афины являются одним из крупнейших европейских импортеров дорогостоящего материала. Но между тем Евросоюз всерьез рассматривает идею отказаться от практики принятия больших пакетов санкций против России в пользу более детализированного подхода. Таким образом, 21-й пакет рестрикций, объявленный на прошлой неделе, может стать последним. СМИ пишут, что все больше распространяется практика, когда страны вроде Греции злоупотребляют своим правом вето в голосовании по пакету санкций, продвигая интересы бизнеса, который все еще сотрудничает с Россией. Над Россией взойдет оленья луна, так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17:36 по московскому времени. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже вечером во вторник и в ночь на среду, поскольку уже тогда луна будет казаться полной. И о валюте: на понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88.89. Пока на этом все. Аделия на Ретро-ФМ, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного понедельника.

0: там показываю. Вот Пупо поет в наших приемниках, и вот он сидит напротив меня, дорогой, любимый. Мы его давно ждали. Пупо на Ретро-ФМ, старинный друг Ретро-ФМ. Энцо,
1: доброе утро. Sono molto felice, I'm very, very happy. Thank you. Спасибо большое per invitare me qui.
2: Пригласили сюда. Да.
0: Легенда Ретро-ФМ, многократный участник одноименного международного фестиваля. Приветствуем дорогого гостя. Энца, ну, по-дружески, мы уже друзья. Вообще, как жизнь, как настроение, как дела?
1: Sì, allora, io sono amico da sempre, da tanti anni di Ретро-ФМ.
2: Я уже многие годы дружу с Ретро-ФМ.
1: Per me questa è la radio che ha portato il successo della mia musica in tutta la Russia.
2: Для меня это радио, которое принесло моей музыке большой успех по всей России.
1: E questo vi ringrazio molto per questo.
2: И я за это очень вас благодарю.
1: Vengo in Russia dal 1979.
2: Я приезжаю в Россию с 1979 года.
1: Da quando non esisteva Ретро-ФМ.
2: Еще тогда, когда это радио не существовало.
1: Quindi io sono innamorato pazzo di questo paese.
2: И я действительно очень влюблен в эту страну.
1: E vi ringrazio molto di essere ancora qua, essere ancora in onda, parlare con voi, gioire della nostra amicizia.
2: И я очень рад, что вы сейчас здесь, что наша дружба продолжается. Спасибо вам за это огромное.
1: Спасибо, спасибо.
0: Это Пупо, и мы весь час будем разговаривать с маэстро.
2: Adesso parliamo.

0: Сегодня весь час говорим с легендой ретро-ФМ, легендой мировой эстрады Пупо. У нас в гостях Энца. Уже завтра у вас концерт в Нижнем Новгороде. А 30 июля в Зеленом театре ВДНХ в Москве. При поддержке, между прочим, ретро-ФМ, друзья. Очень надеюсь, там прозвучит моя любимая ваша песня «Gelato Chocolato». Мне кажется, она сейчас вполне актуальна. Лет на дворе. А вот у вас есть вообще любимая песня в вашем репертуаре? И вообще любимая песня.
1: Bene, allora sì, hai detto tutto perfettamente. È tutto Nizhny Novgorod, poi la tournée continuerà e io sarò appunto il giorno 20 giorno 30 luglio sarò qui a Mosca con il supporto di Retro FM al Teatro Verde, VDNH.
2: E 30 июля в Зеленом театре на ВДНХ в Москве будет наш концерт.
1: E quindi vi aspetto tutti quanti numerosi, tutti quanti, aspetto tutti gli ascoltatori di Retro FM.
2: Я жду всех слушателей Retro FM на этот концерт.
1: Vi garantisco al 100%.
2: Я вам гарантирую 100%.
1: Che non potrà mancare мороженое шоколада.
2: Что эта песня, шоколадное мороженое, обязательно прозвучит.
1: È normale. Io non sarei Pupo.
2: Я не был бы Пупо.
1: Sarei un imitatore. Uno che imita Pupo, se non cantasse gelato al cioccolato.
2: Наверное, был бы кем-то, который подражает Пупо, если бы я эту песню не исполнял.
1: Devo dire che la canzone, una delle mie canzoni preferite, che ho scritto è quella che ho scritto per i ricchi e poveri.
2: Могу сказать, что одна из моих самых любимых песен это песня, которую я написал для группы Ricchi e Poveri.
1: Perché sono soprattutto un autore.
2: Потому что прежде всего, конечно же, я автор.
1: E quando ho scritto Sarà perché ti amo,
2: la canzone per ricchi e poveri. Sarà perché ti amo, песню для ricchi e poveri.
1: Io non pensavo che avrebbe avuto un successo mondiale così grande.
2: Я не предполагал, что она будет иметь такой грандиозный мировой успех.
1: E quindi l'ho data ai ricchi e poveri.
2: Я дал ее ricchi e poveri.
1: E invece la canzone è stata un successo mondiale.
2: И эта песня имела грандиозный мировой успех.
1: Io se avessi creduto questo, col cacchio gliela dava ricchi e
2: poveri. Если бы я знал, что так будет, ну конечно, я бы разве отдал эту песню им?
0: Понимаем. Но, тем не менее, мы полюбили эту песню в исполнении Ricchi e Poveri. Она, кстати, звучит на Retro FM очень часто. Поэтому авторские все равно вам идут. Маэстро!
1: Proprio una settimana fa sono arrivati ogni sei mesi.
2: Каждые шесть месяцев мне приходят.
1: Arrivano i soldi della società autori.
2: То есть авторов. Авторские приходят.
1: E io sempre Ricchi e Poveri di cantare sempre di più questa canzone.
2: Я всегда прошу Ricchi e Poveri петь как можно больше именно эту песню.
1: Prendo rubli.
2: Мне приходит
0: и громче, да? Маэстро Пупо на Ретро FM. Спасибо. Продолжим совсем скоро.

0: Как сейчас помню, 83-й год, я сижу перед телевизором, центральное телевидение, передают Сан-Ремо в Италии, вот Энцо Пупо поет на сцене, а сейчас, кстати, он подпевал радиоприемнику, это было круто, маэстро, браво!
1: Sì, sono passati 43 anni.
2: Да, прошло уже 43 года.
1: E ancora, ancora da Sanremo, siamo qui a Mosca a cantare questa meravigliosa canzone melodica. E questo è, secondo me, un segnale che dovrebbe fare capire che la Russia e l'Italia sono due paesi, due stati amici.
2: Это время мы la здесь, в Москве, поем questo. Эту песню, и это прекрасный знак, это говорит о том, что мы большие друзья с Россией. Да, и у нас большие дружеские отношения.
1: Итальяне amano i russi.
2: Итальянцы любят русских.
1: Tutto quello che si sente in giro è di diverso, è solamente brutta propaganda.
2: Если вы услышите что-то другое, обратное, это просто пропаганда.
0: А
2: это
0: вот за
2: неправда.
0: Что итальянцы любят русских?
1: Beh, questo è un fatto personalmente credo che sia storia, storia antica.
2: Это еще с древних времен пошло, из древней истории.
1: Perché russi, le grandi famiglie russe sono, siamo europei, siamo tutti europei.
2: Мы все европейцы.
1: E li, diciamo, la storia ci insegna quanto i russi, gli austriaci, i francesi, gli italiani, i tedeschi sono stati tutti insieme a dominare da secoli l'Europa.
2: Нам показывает, что мы все, и австрийцы, и итальянцы, и русские, мы все были в Европе и доминировали.
1: Si sono poi mischiate, si sono mischiate le culture.
2: Потом перемешались культуры.
1: E abbiamo preso il meglio, ognuno il meglio, gli italiani hanno preso il meglio della Russia.
2: Потом мы все взяли у каждого самое лучшее. Итальянцы взяли у русских самое лучшее.
1: E la Russia ha preso il meglio come? Attraverso l'architettura, attraverso l'ingegneria, attraverso le grandi, i grandi artisti, i letterati, attraverso l'arte.
2: Это полностью и искусство, и литература, и культура.
1: E la Russia ha fatto altrettanto con l'Italia, prendendo spunto dai nostri grandi scienziati.
2: То же самое и русские сделали, взяли все самое лучшее.
1: Da quando nel 1200 l'Italia con le repubbliche marinare era presente in Crimea. И c'è una grande storia antica che ci lega.
2: Это древняя история, когда в 1200 году появились итальянские мореплаватели в Крыму.
0: Да, да, да. Но вы знаете, что и наши зрители и слушатели вас обожают. Вы чувствуете эту любовь?
2: Nostri ascoltatori amano. Tu senti questo amore?
1: Lo sento fortissimo.
2: Я очень сильно это
1: ощущаю. Lo sento fortissimo ed è il motivo per cui io sono ho deciso di continuare nonostante grandi problemi io abbia in Italia per questo a continuare a venire a cantare in Russia.
2: Именно поэтому, что я это ощущаю, несмотря на все трудности, которые сейчас происходят, я все равно продолжаю приезжать сюда, в Россию.
1: Non è un amore, è un amore che sento ed è un amore che io contraccambio senza nessun tipo di interesse.
2: И это любовь, которую я чувствую, и она очень взаимная, без какого-либо интереса.
1: Per me è abbastanza rischioso in questo
2: momento. Для меня на самом деле это достаточно рискованно в данный момент.
1: Ma il mio, la mia attrazione, il mio amore reale, vero, verso il popolo russo, ve lo dice una persona che non ha più 20 anni, quindi potrei starmene a casa. Il mio amore è reale,
2: vero. Мне уже не 20 лет, но моя любовь к России, она настоящая.
0: Великолепный Пупо на Ретро-ФМ. Продолжим совсем скоро.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 32 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.
7: Реклама. Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: группа у нас в гостях сидит в студии. Такой молодой, красивый, худой, спортивный. И не скажешь, что он уже 50 лет на мировой сцене. Энцо, вот скажите, а как вам удается сохранить такую энергию, оставаться в форме? Неужели та самая средиземноморная диета?
1: Eh sì, non so, grazie Spasibo innanzitutto grazie per questi bei complimenti.
2: Io
1: lo dico con grande serenità, io il prossimo settembre compirò 71 anni.
2: Я говорю вам откровенно, в следующем сентябре мне исполняется 71 год.
1: Ho cominciato a fare questo mestiere 51 anni fa.
2: 51 год назад я начал заниматься этой профессией.
1: И a fare il professionista.
2: Как профессионал.
1: Ma a cantare ho cominciato che ero un piccolo bambino.
2: Я вообще с детства начал.
1: Cantavo le canzoni di Adriano Celentano quando io avevo 5 anni.
2: Когда мне было 5 лет, я исполнял песни Адриана Челентано.
1: Quando io avevo 5 anni cantavo le canzoni. Poi sono diventato amico di Celentano.
2: А потом я подружился с Челентано, он стал моим другом.
1: E il segreto, la dieta mediterranea. Guarda, io non mangio molto.
2: Segret средиземноморской диеты. Ma mangio
1: di qualità.
2: Но ем только качественную еду.
1: Cerco sempre di privilegiare cose genuine.
2: Все время что натуральное предпочитаю есть.
1: Mangio poca carne.
2: Мало мяса.
1: Uh-huh. E cerco di fare l'amore minimo una volta alla settimana.
2: И стараюсь заниматься любовью минимум один раз в неделю.
1: Che fa molto bene.
2: Это очень помогает.
1: Quando ero molto giovane anche tre volte a settimana.
2: Когда я был помоложе и три раза в неделю.
1: Ora piano.
2: Сейчас немножечко пореже.
1: E poi mangio anche pasta, un po' pasta italiana col pomodoro.
2: А также я ем итальянскую пасту с помидорами.
1: Ma non posso rinunciare anche a qualche piatto russo fantastico.
2: Ну, конечно же, я не откажусь от какого-нибудь вкусного русского блюда.
1: Sì.
0: Ну, я так понимаю, дружба тоже имеет место быть, да? А вот кроме Челентано, с кем вы еще дружите?
2: Allora, tu hai detto che tuo amico è Celentano, sì. Ma a parte di Celentano, chi sono i tuoi amici?
1: Beh, i miei amici sono appunto quelli che spesso sono venuti con me in tour. Sono Albano, sono Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Gianni Morandi. Il mio più grande amico è Gianni Morandi.
2: Мой самый лучший друг это Джанни Моранди.
1: Albano.
2: С Albano дружим, с Riccardo Fogli.
1: Esatto, ma poi io sono amico di tutti.
2: Я вообще, в принципе, дружу со всеми.
1: In particolare il mio più grande amico nella musica è Gianni Morandi.
2: Но в музыке мой самый вот близкий друг Джанни Моранди.
1: Esattamente.
0: Ну, надо сказать, что все те имена, которые вы перечислили, это и друзья Retro FM, между прочим. Но сегодня у нас Пупо в гостях. Мы продолжим совсем скоро.

0: Пупу в гостях Ретро FM. Энцо, вы пели на русском языке «Калинку». Мы помним это. Есть только миг. Это было на легендах Ретро-ФМ 2 года назад. Я помню. А есть какие-то другие песни, которые вы хотели когда-нибудь спеть или записать? Или, может быть, уже записали и спели?
1: Sì, io amo, amo moltissimo la musica popolare russa.
2: Мне очень нравится русская музыка.
1: La prima volta che sono venuto in Russia a fare un tour era il 1985.
2: Впервые, когда я приехал с туром в Россию, это был 1985 год.
1: E imparai la canzone che faceva синенький скромный платочек.
2: И тогда я выучил эту песню.
1: Ti говорила на на на. E già cominciavo a cantare canzoni in russo.
2: И с тех пор я начал уже петь на русском языке.
1: Poi ho cominciato con Niesto del Cami, del Cami che io adoro e canto ogni mio concerto.
2: Я на каждом своем концерте пишу, пою песню, которую я обожаю. Есть только миг.
1: E adesso l'ho imparata a memoria.
2: Сейчас я даже ее выучил наизусть.
1: E poi ci saranno delle sorprese perché io ho registrato un anno e mezzo fa un concerto al Cremlino.
2: И также вас ждут сюрпризы, потому что 1.5 года назад был концерт в Кремле.
1: Era un concerto intitolato Pupo e gli amici.
2: Pupo e i друзья.
1: E c'erano molti amici di cantare.

0: Да, слушайте, это круто. Ну что, вот такой вот он неожиданный, удивительный пупо на Ретро-ФМ. Продолжим совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Гвардейской от Макаренко до Деликутуя. И по Сибирскому тракту от Халитова до Мира. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. We'll be right back.

0: Вот что отличает поэта от непоэта? В том, что он творит всегда. Вот уже Энцо, сидя в студии, срифмовал несколько рифм. Как там сказала Ольга, наша переводчица, они были не всегда приличными. Но сегодня мы не будем об этом. Все мы тоже любим порифмовать. Да.
1: Я поэт на 360
2: градусов.
0: Вообще нет вопросов. Энцо, но вы не только поэт, но еще и телеведущий, да? А вот что...

0: Вам больше нравится? Вот если вам пришлось выбирать или-или, что вы выбрали, концертный зал или телевизионную студию?
1: Allora, io la mia scelta l'ho già fatta.
2: Я свой выбор уже сделал.
1: Per molti anni, per quasi 15 anni, ho fatto tutte e due le cose, il presentatore televisivo e il cantante.
2: Вот уже 15 лет я занимаюсь и тем, и тем. Я и ведущий, и певец.
1: Per me il periodo del presentatore televisivo si è chiuso, dal mio punto di vista. Anche se mi chiamano ancora, ma io dico sempre di no, perché ho scelto la musica.
2: Я выбрал музыку, и, наверное, моя вот карьера как ведущего уже закончилась.
1: È assolutamente io sono convinto. Mi piace, mi è piaciuto, è stata una bella esperienza.
2: Мне всегда это нравилось, это был прекрасный опыт.
1: Ma imparagonabile la gioia che ti dà cantare dal vivo, la musica.
2: То счастье, которое я испытываю, когда пою живьем, музыка.
1: O vivere chiusi negli studi televisivi.
2: Никак не сравнить.
1: L'ho fatto per una grande, è stata una grande esperienza.
2: Mi ha
1: fatto guadagnare tanti soldi.
2: Конечно, я заработал неплохие деньги благодаря этому.
1: Che io adesso sto usando per fare quello che veramente mi piace.
2: И сейчас я эти деньги использую, трачу их на то, что мне действительно по-настоящему нравится.
0: А на радио никогда не работали, кстати?
2: Mato non hai mai lavorato in radio?
1: Радио, sì, lavorato per 5 anni.
2: 5 лет.
1: Facevo il tuo stesso mestiere.
2: Я вот именно так же работал, как вы.
1: Facevo un programma che si chiamava Attenti a Pupo.
2: Я работал в программе, которая называлась
1: Attenti, attenti a Pupo vuol dire state attenti, Pupo è pericoloso.
2: Осторожно, Пупо.
0: Осторожно, Пупо. Круто. Ну что, как выяснилось, теперь еще и коллега наш Пупо на Retro FM сегодня в гостях.
1: Beh, certo, ma vedi come stiamo bene. Sembra che ci siamo conosciuti 30 anni fa.
2: Прекрасно, да. Уже познакомились.
0: Ну продолжим совсем скоро, друзья.

0: Слушайте, вот, вот ведь, понимаете, мы сидим, слушаем песню, и Энцо, он же Пупо, говорит, а у меня есть история, связанная с этой песней. В 69-м году я был в Ленинграде. Но я не буду сейчас рассказывать эту историю. Энцо, расскажите про нее, пожалуйста.
1: La prima volta che sono venuto a Mosca era il 1979.
2: Впервые я приехал в Москву в 1969 году.
1: Non ero un cantante famoso. Io sono venuto in Russia solo per vacanza.
2: Я еще не был известным певцом. Я приехал в Россию как турист.
1: I miei amici, io ero già un cantante molto famoso in Europa.
2: В Европе я был достаточно известным певцом.
1: Potevo permettermi vacanze ovunque.
2: Я мог бы позволить себе путешествия в любом месте.
1: Nelle isole esotiche.
2: Мои друзья путешествовали в экзотические страны.
1: Venivo invece a Санкт-Петербургу, сейчас и тема Ленинграда.
2: Санкт-Петербург, который тогда назывался Ленинградом.
1: Екатеринбург,
2: Москву.
1: Perché ero attratto dalla cultura e da questi paesi. È
2: stato proprio, я действительно был увлечен этими странами и культурой.
1: E sono arrivato a Mosca e mi ricordo che anche ho avuto, non dico problemi per entrare, ma il doganiere mi ha guardato per un'ora fisso negli occhi.
2: Я приехал в Москву, я помню, на таможне. Таможенник с паспортом смотрел на меня и в паспорт.
1: E io ho pensato, adesso mi arrestano.
2: Я думал, ну все, меня сейчас арестуют.
1: Invece no, dopo mi hanno lasciato andare.
2: Меня пропустили.
1: Io cosa ho fatto? E una sera sono andato a mangiare in un ristorante
2: dove c'era un'orchestrina
1: che suonava. A un certo punto c'era una ragazza che suonava il violino e cantava.
2: Скрипке,
1: e
2: пела.
1: Mentre io mangiavo sento cominciare gelato al cioccolato.
2: Я ел, я услышал свою песню.
1: E sono rimasto così, proprio di stucco. Ho detto, ma
2: я
1: come
2: был просто ошарашен, как это возможно?
1: Sono andato da lei, ho detto,
2: я подошел к ней и сказал, это моя песня, я Пупо, я написал эту песню и пою ее.
1: E lei mi guardava,
2: она на меня смотрела,
1: no,
2: что?
1: No,
2: нет.
1: Perché lei conosceva la canzone,
2: она знала
1: ma non
2: песню,
1: conosceva la mia
2: но
1: faccia.
2: Не знала мое лицо.
1: E io tutte le sere poi sono andato lì.
2: И я потом каждый вечер приезжал
1: e
2: туда.
1: Mi sono innamorato di
2: я
1: lei.
2: Влюбился в нее.
1: E ho scritto una canzone per lei d'amore fantastica.
2: И я написал песню прекрасную.
1: Лидия Амоска. Adesso forse Lidia ci sta ascoltando. Называется Лидия Амоска. Perché anche lei sarà invecchiata come sono invecchiato io.
2: Наверное, она уже тоже состарилась, как и я.
1: Ma il mio amore per la Russia nasce anche da questo, da questi piccoli aneddoti.
2: И, возможно, моя любовь к России родилась как раз в тот самый момент.
1: Poi nell'85, sei anni dopo.
2: Потом
1: sono
2: через шесть лет.
1: No, fermo. Sono tornato nel 79, nell'80 e nell'81.
2: Да, и потом я еще возвращался в 80-м, 81-м.
1: Per Lidia, per Lidia.
2: Именно для этого, для того, чтобы с Лидией встретиться.
1: Per Lidia. E poi è scoppiato il successo.
2: Ну и потом я имел большой успех.
0: Вот такой он, невероятный, удивительный, неожиданный Пупо. С эксклюзивом у нас сегодня, между прочим, был. Этой истории мы не знали, и вот, вот удивительно, но так. Продолжим совсем скоро, друзья.
3: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Попа у нас в гостях. Мы поняли, что он не просто певец, композитор, телеведущий, но и прекрасный юморист. Мы тут просто заливаемся невероятно. Друзья, ну и мы приготовили для нашего гостя такое необычное испытание. У нас сейчас будет блиц. Энцо, вам нужно будет выбрать один вариант, да? Я буду несколько вариантов называть, а вам нужно будет, что вам ближе.
1: Да.
0: Готовы?
1: No problem.
0: Поехали. Борщ, пельмени или икра?
2: Борщ, пельмени у кавиале.
1: Кавиале.
2: Икра.
1: Senza dubbio.
2: Без каких-либо сомнений.
0: Понимаю. Моцарт или Рикки и Повери?
2: Моцарт, о, Рикки и Повери.
1: Моцарт, tutta la vita.
2: Моцарт, всю жизнь.
0: Как предпочитаете отдыхать? Пляж или велосипедная прогулка?
2: Come preferisce riposare? In una spiaggia o una gita in bicicletta?
1: No, spiaggia, spiaggia.
2: Я предпочитаю пляж.
0: Угу. Сейчас будет сложно. Фестиваль в Сан-Ремо или концерт на Красной площади?
1: Non ci sono dubbi anche qui. Концерт на Кремлино.
2: Без каких-либо сомнений, концерт на Красной площади.
0: А для него легко, между прочим, друзья. Так, идем дальше. Кофе эспрессо утром или бокал вина вечером?
1: Бикере ди вино ди сера.
2: Вино вечером.
0: Как я вас понимаю.
1: Ну, эспрессо.
2: Ну, вообще не пью эспрессо.
0: Отлично. Дать автограф фанату или сделать селфи?
1: No, автографо tutta la vita.
2: Автограф.
1: Селфи, селфи, ormai tutti селфи, селфи, автограф, bello, l'autografo.
2: Я предпочитаю автограф, а не
0: отлично, селфи. Идем дальше. Концерт под открытым небом или уютный закрытый зал?
1: A me piace più il teatro, sala in chiuso.
2: Да, мне больше нравятся закрытые площадки, концертные залы.
0: Хорошо, утренняя пробежка по парку или лишний час сна перед выступлением?
2: Una corsa di mattina o un'ora di dormire prima del concerto.
1: Un'ora a dormire prima del concerto.
2: Еще часик перед выступлением.
0: Ну и, наконец, последний вопрос. Выходить на сцену в строгом костюме или в джинсах и футболке?
1: No, odio, odio chi entra in jeans sul palco.
2: Я не понимаю, ненавижу тех, кто выходит, выступает
1: в спортивной одежде.
2: Для меня это обязательное
1: условие выйти
2: в сценическом костюме.
0: Великолепный, невероятный Пупо на Ретро-ФМ, наш старинный друг, уже завтра. У него концерт в Нижнем Новгороде 30 июля в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Друзья, приходите. Ну и, Энца, какое-то пожелание нашим слушателям в преддверии августа. Август — это самый отпускной из летних месяцев.
1: Beh, io direi, vorrei fare un augurio a tutti, augurare a tutti delle vacanze meravigliose.
2: Я хочу пожелать всем прекрасных каникул, отпусков.
1: Io sarò in giro a lavorare in giro per il mondo.
2: Я в это время буду путешествовать с гастрольными турами.
1: Sono pronto a rendere quando incontrerete un mio manifesto che sarà uno spettacolo mio, a rendere le vostre vacanze, se volete, ancora più gradevoli. Sarò disposto lì a fare musica per voi durante le vostre vacanze.
2: И если вы хотите, когда-то увидите мои рекламные посты и приходите обязательно на концерты, если вы совместите свой отпуск с моими выступлениями, будет вообще волшебно.
1: E voglio dire l'ultima cosa agli amici di Autoradio.
2: И также хочу последнюю вещь сказать.
1: A chi ascolta questa radio?
2: Друзьям.
1: A chi ascolta questa radio?
2: Всем тем, кто слушает это радио.
1: E anche a chi non ascolta.
2: Даже тем, кто его не слушает.
1: Люблю вас.
2: Я вас люблю.
1: Я вас люблю.
0: А мы любим вас. Это был Пупо на Ретро-ФМ. Спасибо огромное. Ну и до встречи на концертных площадках России.
1: Grazie.

0: полдень в столице. На Ретро ФМ впереди лейтбэк и ансамбль «Веселые ребята».
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. При пятидневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней, пишет РИА Новости. Во втором полугодии текущего года россиян ждут две короткие рабочие недели – в начале ноября, конце декабря. Это обусловлено праздниками – Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. В Татарстане в течение года Почта России построит и модернизирует отделения в сельских населенных пунктах. Еще в более чем сотне сел и деревень работы проведут за счет бюджета республики. Модернизированные сельские отделения отличаются расширенным функционалом. В них граждане могут подтвердить учетную запись на сайте госуслуг, измерить давление, уровень кислорода и температуру тела в уголках здоровья, пишет РБК. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта «Физра» в жилом массиве Салават-Купре в Казани завершается. Параллельно специалисты завершают благоустройство территории вокруг комплекса. Выполнена подготовка участков под озеленение, установлены дорожные знаки. Внутри здания разместят площадки для футбола, баскетбола, волейбола, корт для тенниса, залы для фитнеса, йоги и танцев, тренажерные пространства, пишет портал мэрии Казани. С 30 июля по 2 августа в Елабуге пройдет Всероссийская Спасская ярмарка. Центральную площадь городского ипподрома займут более 700 мастеров декоративно-прикладного искусства из 16 регионов России. Украшением праздника станут выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов. В рамках ярмарки пройдет фестиваль авторской песни, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: У настоящего джентльмена должен быть неиссякаемый запас комплиментов для мадмуазель на случай, если иссякнут деньги. И тогда она, может быть, споет вам блюз. Это Патрисия Касс на Ретро FM в 12:21. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Крис Норман, группа «Маленький принц» и Глен Медейрос.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтегазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0+.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Знаете ли вы, друзья, что опытный охотник на медведя первым делом пустит вперед неопытного? Охотники в ночи, друзья. Это Крис Норман на Ретро-ФМ в 12.35. А впереди у нас Фэнси, необыкновенное трио Стин, Крот Стюарт и Брайан Адамс и песни из Ивана Васильевича уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: Автоспар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.

0: что наша жизнь? Игра. Фэнси еще раз решительно это доказывает. Правда, игра у него какая-то странная. Притворяется он пирогом, просит его порезать. Slice me nice. Фэнси на Ретро FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас до конца этого музыкального часа группа «Браво» с Жанной Агузаровой. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Час дня на Ретро ФМ. Впереди Сабрина, Андрей Губин и Сиси Кетч. Ну а прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Центробанк ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. При этом требования к ипотеке, корпоративному кредитованию и нормативам достаточности капитала банков регулятор оставил без изменений. ЦБ объяснил решение ростом необеспеченного потребительского кредитования на фоне снижения ставок и восстановления спроса на заемные средства. Сервис получения льгот с помощью карты МИР запустят на госуслугах в пилотном режиме. Он начнет действовать с 1 августа в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, после привязки карты МИР в личном кабинете на госуслугах система автоматически определит, какие меры поддержки положены пользователю, и будет применять их при оплате. На первом этапе пользователям будут доступны, например, скидки в аптеках и магазинах. Сервис позволит пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Европа столкнулась с неожиданными неэкономическими последствиями антироссийских санкций. По решению Европейского агентства по авиабезопасности запрещено применять уникальные российские вертолеты, которые спасатели в ЕС использовали десятилетиями. При этом там продолжают бушевать лесные пожары. Во Франции огонь подобрался к военным заводам в Бордо. В Испании эвакуировали более 120 тысяч человек. Ремесленники могут получить статус предпринимателя. Это создаст единые правила для мастеров по всей стране и облегчит получение помощи от государства. С инициативой выступила партия «Новые люди». Депутаты уверены, резьба по дереву, кружевоплетение и роспись – это не только про культуру и наследие. Это и возможность для развития туризма в регионах. Кроме того, это создаст новые рабочие места в небольших городах и селах и даст дополнительные возможности для развития их экономики. Путешествие мечты продолжается. Сегодня у участников круиза «Ретро-ФМ» один из самых ярких и насыщенных дней. Например, сейчас они наслаждаются турецким Бодрумом. А уже вечером на борту лайнера «Астория Гранте» состоится гала-концерт с участием популярных артистов российской эстрады и белая вечеринка «Ретро-ФМ». Отмечу, все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И о валюте. Доллар в этот понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: каково это возвращаться под крышу дома своего, узнаем ближе к вечеру, друзья. А пока 13.19 столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Дуэт Роксет. Песни из Москвы слезам не верит и Мадонна.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.
7: Ретро FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: Как говорил мой сосед, дядь Толик, наш подъездный философ, жить надо так, чтобы на социальные сети не хватало времени. Вот тут дуэт Роксетта, жизнь прям-таки кипит. Машины угоняет для того, чтобы покататься. Joyride — это дуэт Роксетт на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Army of Lovers, Дмитрий Маликов и Бонни М в Москве 13 часов и 34 минуты.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 15+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Наверное, не стоит сравнивать эту песню с оригинальным исполнением от Таван, хотя она у нас в эфире тоже звучит, но Army of Lovers, согласитесь, удалось внести в эту знакомую всем композицию какие-то свои безумные нотки, но мне так кажется. 13.48 в столице, меня зовут Антон Веселов, до конца часа с нами Милен Фармер и ансамбль «Синяя птица».

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой встречаем Величиту на Ретро FM Казань. Ретро FM.
1: Величита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Величита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Ах, лето, какое же это замечательное, по-настоящему волшебное время для всех, особенно жаркое и солнечное. Вот такое, как сегодня и сейчас, оно дарит множество новых впечатлений. Не упускайте ни одного яркого мгновения лета, проводите его отлично, весело, легко и, конечно, с большим вдохновением. Делайте свое лето прекрасным. Ну а мы вместе с Величитой на Ретро FM Казань добавим радости. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признание. Знания. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Игорь Иванов.
1: Величита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Учеба в школе, в университете, конечно, дарит разные воспоминания. Важно хранить памяти только светлые, чтобы они грели душу и дарили добрую светлую улыбку. Все родом из детства, из юности, из молодости и радость. Ощущение счастья и желание быть рядом с теми, кого очень сильно любите, все это тоже, конечно, с ранних лет. Сохранить это чувство во взрослой жизни, радоваться ей, передавать приветы – вот это отличное желание. Вячеслав, большой привет передает своей супруге Раисе. Огромный привет всем гостям, которые будут праздновать ее юбилей, 60-летие. Желают крепкого здоровья, долголетия, очень сильно вас любят и благодарят, что когда-то создали такую прекрасную большую семью. Алия дарит привет Рашиду, всем коллегам желает отличного настроения. Минур большой привет передает своей сестре Люции Гаязовне, поздравляет ее с днем рождения, желает, самое главное, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах. Далее на Ретро ФМ Мика и Модерн Токинг.
1: Феличита на Ретро ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Настоящие радости и отдых никогда не будут иллюзией, даже если они быстротечные, неуловимые. Но если человек в этот момент чувствовал себя прекрасно, чувствовал себя счастливым, то это здорово. А радость во всем, ее важно разглядеть. И сейчас в приветах и поздравлениях Феличте на Ретро-ФМ Казань. Дорогую и любимую Салимгарееву Индиру поздравляют родные с днем рождения. С таким важным и прекрасным днем в году желают вам больше радостных моментов, веселья, заботы и внимания, любви близких, осуществления стремлений и мечтаний. Пусть все сбудется. Кадрия Юсупзянова большой привет передает Фаилю Абдулгараеву с пожеланием бодрого начала рабочей недели. Пишет, что отлично отдохнули на даче в выходные и будут обязательно повторять эту поездку на дачу. Рады за вас, хорошо проводите время, лето, отдых, это хорошо. Камиль поздравляет любимую супругу Альбину Рамазанову с днем рождения, с 55-летием. Желает здоровья, успехов в любимом деле и, конечно, радоваться жизни каждый день. А далее на Ретро-ФМ Джордж Майкл и круг Игорь Саруханов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Кельчта на Ретро-ФМ Казань продолжается дарить любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 32 по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы.
1: 12+.
3: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Столько комплиментов и подарков получают именинники и те, у кого сегодня большой личный или семейный праздник. Особенно в день рождения, конечно. И пусть это летнее настроение праздника будет длиться долго-долго и дарит только гармонию во всем. Сагит Гарифуллин поздравляет супругу Энжена Ильевну с юбилеем. Желает оставаться такой же женственной, милой, любимой, дорогой хозяйкой. Вадим Марков большой привет передает любимой Эльзе. Желает легкого рабочего дня, хорошего настроения. Пусть на работе время летит быстро, а вот дома вечером в кругу любимых и родных помедленнее. Да, верно замечено. Далее на ретро-ФМ Ричард Сандерсон и Иванушки Интернешнл.
1: Телечита на ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: встреча с любимыми песнями и яркими душевными приветами прямо сейчас и всегда в эфире Retro FM Филичите. Присылайте приветы и поздравления в наш бот Выбери Радио. Лиана Шакирова желает всем доброго дня, а еще теплых и солнечных летних дней в особенности. Рамис Каримов поздравляет дочь Азалию с 35-летием, желает семейного благополучия, здоровья, добра и мира, дому, семье. Рифкат поздравляет любимую Гузель с днем рождения, желает самое главное крепкого здоровья. Ну а все большое счастье, это, конечно, любящая семья, верные друзья, которые рядом и тоже будут поздравлять непременно. А далее на Retro FM Крис Ри.
1: Реклама. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: А большое счастье всегда начинается и зарождается из маленьких желаний и шагов, а потом обрушивается волной радости, удачи и везения. Главное всегда быть готовыми к этому и радоваться жизни каждому дню. Азату большой привет от Луизы с пожеланиями прекрасного дня, отличного настроения. Большой привет Юлии Митрофановой от коллег Веры, Кати, Лидии, Нади. У нее сегодня день рождения. Поздравляют вас! Желать счастья, любви, радости каждый день, бодрых рабочих будней. Радмира Хайрудзинова, с днем рождения поздравляют родные и близкие, желают здоровья, благополучия, счастья, удачи и жизни безоблачной и долгой. Марат Хамидулин привет передает Латыповой Наде с пожеланиями легкого рабочего дня и множества приятных сюрпризов. А далее на Ретро-ФМ Шер и Дубы Колдуны.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Счастье для всей страны.

0: Второй месяц лета постепенно завершается, и пусть это совершенно не огорчает, ведь радуемся теплу и солнцу и каждому привету. Феличите на ретро FM Казань. Яшину Марину с днем рождения поздравляет подруга Хафизова Диана. Желает счастья, здоровья, добра. Пусть все в жизни обязательно только радует. Нурсиль Ахметов привет передает супруге Эльвире. Всем казанцам большой-большой привет. Халиков Мансур привет дарит жене Розе, сыну Арслану. Едут в гости к бабушке в Альметьевск. И желаю доброго пути всем, кто сейчас находится в дороге. Фильчита завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. Желаю вам только прекрасных, ясных дней. Наслаждайтесь каждым мгновением лета. И пусть душа поет, ну а сердце радуется таким теплым дням.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама ООО «ПД» не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15 часов в российской столице. Далее на Ретро ФМ Саманта Фокс, группа «Премьер-министр» и Сандра. Но прежде новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет. Всем добрый день. Правительство направит дополнительно 4 миллиарда рублей на строительство новых медицинских учреждений в 8 регионах. Речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской и Челябинской областях. Также средства будут направлены в Мордовию, Кабардино-Балкарию, Камчатский и Краснодарский края. Всего на трехлетний период выделено более 6 миллиардов. Средства пойдут на многофункциональные больничные комплексы, родильные дома и хирургические отделения. Решение направлено на повышение качества и доступности медпомощи в регионах. КАМАЗ отменил 4-дневный график работы и вернулся к 5-дневной неделе из-за роста объем заказов на ближайшие месяцы. Решение принято на фоне расширения модельного ряда и стабилизации рынка грузовых автомобилей. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Ранее 4-дневный режим был введен в марте текущего года. Рост заказов позволил скорректировать производственный план. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле на 10-15%. Все благодаря предсказуемой визовой политике. Страна продолжает выдавать туристические мультивизы минимум на 6 месяцев. Главное направление – Лондон. Также туристы выбирают Эдинбург и комбинированные туры по Англии и Шотландии. Прямых рейсов нет, но доступны перелеты с пересадками через Стамбул или Ереван. С 1 сентября билеты на электрички с указанными местами можно будет возвращать онлайн на сайтах или в приложениях перевозчиков. Ранее это можно было сделать только в кассе. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Менее чем за 2 часа 50%. Нововведение упростит возврат билетов для пассажиров. И в метеорите, пробившем крышу дома в Нью-Джерси в 2024 году, ученые НАСА нашли следы древней соленой воды и редкие аминокислоты внеземного происхождения. Исследование поможет понять, как вода влияла на объекты в ранней Солнечной системе. Владельцы дома собрали осколки и сохранили их для науки, осознав редкость находки. Метеорит пролетел миллионы лет, прежде чем упасть на крышу жилого дома в Хиллсброу. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Никакой печали, никакой грусти, только небо, только ветер, только радость впереди. Да, и пусть это слова из другой легендарной песни, но суть от этого, друзья, не меняется. Впереди нас ждет действительно все только самое лучшее. И на пути нам будут встречаться очень интересные музыкальные персонажи, в компании которых жизнь наша, уж поверьте, будет прекрасная. И группа Black с песней Wonderful Life в ближайшее время это успешно подтвердит. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. До 19 будем вместе.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Один всемирно известный журнал назвал Шакиру самым красивым человеком в мире. С этим, конечно же, можно поспорить, поскольку все в этом мире относительно. Но то, что она находится в прекрасной форме, это абсолютно точно, друзья. Ее фееричное выступление в перерыве финала чемпионата мира по футболу яркое тому доказательство. Еще раз, кстати, поздравляю испанцев с победой. Ну и группа «Бакара» через пару минут на Ретро-ФМ для всех фанатов испанского красивого футбола и не менее красивой испанской музыки от двух красивых испанских девчонок.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Retro-FM.
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: Понедельник можно любить, можно ненавидеть, а можно любить ненавидеть, как в песне команды Erasure «Love to Hate You». Но это не поможет нам его отменить, как бы мы ни старались. Так что лучше смириться, а еще лучше поверить в то, что понедельник – прекрасный день недели. Тогда он точно будет легким и приятным. Как там говорят модные нынче коучи и астрологи? Даем правильную аффирмацию. Понедельник – день хороший. Ну и двигаемся дальше. В компании команды Bad Boys Blue и Михаила Боярского. 15:50 уже в столице. Доброго дня.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 16 часов в Москве, далее на Retro FM Sting и Сиси Кейч. Ну, а разбавят эту заморскую компанию наши добрые молодцы. Ну а прямо сейчас еще один добрый молодец, Игорь Акулов, расскажет новости. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет, всем добрый день. Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и платежные сервисы раскрывать условия денежных переводов, включая СБП, а также обслуживание карты кредитов. Информация должна размещаться на официальных сайтах и в местах оказания услуг. Закон вступает в силу с 1 сентября следующего года и направлен на исключение скрытых платежей, чтобы клиенты могли заранее знать о всех комиссиях и условиях. Мера повысит прозрачность банковских услуг и защитит права потребителей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент принял порядка 70 базовых законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России. Работа по интеграции новых регионов завершена. Многие законы были инициированы депутатами. Восьмой созыв Госдумы сегодня проводит заключительное пленарное заседание. Следующий созыв начнет работу после выборов в сентябре. Минтранс утвердил новые правила обслуживания на борту самолетов. С 1 сентября этого года пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе покупки билета. Также с 1 марта следующего года часть фильмов на борту должны быть показаны с субтитрами для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями для незрячих. Нововведения направлены на повышение доступности авиаперевозок для людей с инвалидностью и создание более комфортных условий для всех пассажиров. Эксперты рассказали, что совмещение основной работы с фрилансом не является основанием для увольнения, однако может привести к выгоранию, утечке данных или конфликту интересов. Работодатель вправе требовать качества выполнения обязанностей и соблюдения коммерческой тайны. Лучший подход – открытое обсуждение ограничений и фиксация договоренностей в трудовом договоре. Для регулярной подработки рекомендуется оформлять внешнее совместительство или ГПХ-договор. Компания не имеет права контролировать жизнь сотрудника вне работы, если это не нарушает условия трудового договора. И гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса 12 лет. Также в список вошли древние японские столицы, а также природный ландшафт Бома-Бадингила в Южном Судане с одной из крупнейших миграций млекопитающих в мире. Власти пообещали усилить защиту природы в связи с возможным ростом туристов. Решение ЮНЕСКО подтверждает уникальность этих объектов и важность их сохранения для будущих поколений. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Have you ever seen the rain? Ну, я думаю, что для всех, кто живет в России, такой вопрос вообще неуместен, потому что у нас и дождь, и снег, и вообще все прелести погоды присутствуют, так что любителям осадков в любом их виде грех жаловаться на их отсутствие. Смоки! Только что на Retro FM. Далее Ким Вайл с песней про Камбоджу. Тоже, кстати, дождливую страну. Меня зовут Тимур Соколов. До 19 обещаю вам не то, что дождь, а прям ливень из суперхитов, проверенных временем.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
11: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Like a Virgin, да. Из уст эпатажной Мадонны песня про невинность звучит, конечно, очень необычно или, как сейчас говорят, кринжово. Тем не менее, этой песне уже более 40 лет, и она до сих пор является одной из лучших в мировой поп-индустрии. Слово «поп» здесь ключевое слово. И «Type» послушаем далее. Чуть раньше Владимир Высоцкий с песней «Корабли».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Журналистов. Также по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по Закиеву от проспекта Победы до Сахарова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: «Тарзан бой» называется песня проекта «Балтимора». Тарзан, кстати, человек, у которого никогда не было депрессии, потому что он умел от нее избавляться с помощью, не психологов, как многие делают сейчас, и то безрезультатно, только деньги тратят зря, а крика. Да, проораться иногда очень даже полезно, друзья. Только не вздумайте это делать на работе, тем более в кабинете у начальника. Езжайте куда-нибудь в поле и орите себе на здоровье. Выплескивайте всю накопившуюся отрицательную энергию куда-нибудь в космос, ну и возвращайтесь добрым и хорошим человеком. Кстати, про космос. Группа «Земляне» у нас на горизонте. «Траву дома» будем слушать через пару минут.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 5 вечера в Москве. Любе скоро споет нам «Давай наяривай», а Тони Эспозито подарит свою «Калимбу», которая «Де Луна».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщает ТАСС. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет. А размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе прошлого года и уплатили страховые взносы с февраля по июль этого. Возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилось с начала этого года. В Татарстане внедрили льготные абонементы на проезд по платной трассе М-12. Они действуют для маршрута от Нижнекамска до аэропорта Бегишево. Ими могут воспользоваться водители легковых автомобилей и мотоциклов. Экономия по сравнению с обычным тарифом достигает 64%, пишет РБК. В Казани ведется четвертый этап капремонта стадиона «Ракета». Готовность объекта достигла 46%. Полностью обновить первый этаж здания трибун планируется до конца августа. На следующей стадии запланирована установка технологического оборудования, мебели и спортивного инвентаря. В холле появится современная навигация, зона ожидания, стена почета с историей и достижениями команды, пишет портал мэрии Казани. 1 и 2 августа в Казани пройдет татарский средневековый фест «Тарих-фест». Двухдневный фестиваль, посвященный эпохам Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Пройдут лекции ведущих исследователей и медийных авторов, музейные показы, перформанс, иммерсивные и авторские экскурсии, концерты, историческое дефиле, квиз, ярмарка мастеров, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект «Адекурация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: В очередной раз с удовольствием отмечу, что детство, как мне кажется, навсегда остается с нами и периодически дает о себе знать, играя в одном известном месте. И чем чаще это происходит, кстати, друзья, тем лучше. Как говорится, кайфуйте и наслаждайтесь моментом. И делайте это под лучшую музыку от Retro FM. Ведь мы желаем вам только счастья. И группа Стаса Намина совсем скоро это подтвердит. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газ-Химия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru.
14: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: У Дженнифер Лопес на днях был день рождения. 57 лет исполнилось этой красотке. А выглядит она так, будто у нее отдельный контракт со временем. Шикарно выглядит. Одним словом, звезда, заставляющая нас, мужчин, ворочаться по ночам из-за безумных фантазий, которые нет-нет, да, посещают нашу голову. Чего уж греха таить. Глория Гейнер продолжит эфир Ретро FM. Она не приходит в безумных фантазиях, но слушать ее приятно.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Чапова до Нариманова. Также по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища. И по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: And back. Да, иногда в больших городах бывает так, что до Луны проще долететь, чем до центра доехать. 17:50 в столице, как раз сейчас и начинается это прекрасное время. Так что удачи всем на дорогах и легкого пути домой. Savage Garden на Retro-FM, ну а в финале часа Ник Кершев и группа Ялла порадует вас в пробках. Не скучайте.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочешь. Хочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: 6 вечера в российской столице. Далее на Retro FM группа Modern Talking и песни «С бриллиантовой руки» от Андрея Миронова.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минтранс России утвердил новый проект приказа, согласно которому в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Новшество вступит в силу с 1 марта следующего года. Остальные пункты приказа о правилах обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями вступают в силу с 1 сентября этого года. Пишет ТАСС. Госсовет Татарстана принял законопроект, устанавливающий административную ответственность для работодателей за невыполнение квот по трудоустройству участников специальной военной операции. Для организации с численностью сотрудников более 200 человек, работающих на территории республики, установлена квота в размере 1% от штатной численности. За ее неисполнение предусмотрены штрафы, пишет «Московский комсомолец». В Казани вводятся в эксплуатацию 45 новых участков муниципальной платной парковки. Тарифы на стоянку на новых участках будут варьироваться от 30 до 70 рублей в час, что зависит от конкретной зоны. Появятся льготные зоны с нумерацией серии 300, где оплата взимается не с момента постановки автомобиля, а через 30 минут после этого. Полный перечень новых участков доступен на сайте администрации Казани, пишет портал мэрии города. 15 августа в селе Красновидово Камско-Устинского района пройдет фестиваль «Яблочный спас». Театрализованные экскурсии, тактильная выставка, чаепитие в саду, варенье по старинному рецепту, мастер-классы, ярмарка и концерт музыкальной группы. Все это пройдет в селе Красновидово. На площадке будет работать фуд-корт, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: Ну что, девчонки, Сабрина рекомендует вам найти себе Чико на вечер и отправиться сегодня на вечеринку Ретро-ФМ, которая стартует, как всегда, в 21 час по Москве и гарантирует вам отличное завершение понедельника. Ну а пока он, понедельник, продолжается, а это значит, что продолжается и наше с вами музыкальное общение. Красотки из группы «Блестящие» совсем скоро составят нам компанию. Мужчины, не благодарите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Я думаю, уже можно сказать гудбай рабочему дню. Спасибо ему, он был прекрасен. Ну и прощаемся с ним до завтра. Сами начинаем усердно отдыхать. И, кстати, уже совсем скоро узнаем, как отдыхают участники круиза Ретро-ФМ на теплоходе Астория Гранде. И что об этом отдыхе думает капитан корабля. Традиционный дайджест этого прекрасного путешествия впереди. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Также по Технической от Темир-Юл до Чернышевского. И по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Суперкрузер Ретро-ФМ, если честно, даже не верится. Ну и это значит одно. Впереди знаменитая белая вечеринка на верхней палубе.
1: На которой будет не только насыщенная программа от команды Лайнера, фирменный торт Ретро-ФМ, но и, конечно, выступление наших любимых артистов Саша Айвазова, групп Лицей и Плазма.
0: Это будет заключительная вечеринка, после которой мы направимся в Анталию, чтобы увести с собой счастливые воспоминания на всю жизнь.
1: Кстати, сейчас у нас есть уникальная возможность пообщаться с капитаном Астории Гранд, Сергеем Евстигнеевым. Здравствуйте, Сергей.
2: Приветствую, друзья. Как настроение?
1: Настроение отличное. Если смотреть на то, что происходит последние годы, это, можно сказать, уже стало доброй традицией, когда две классные команды Ретро-ФМ и Астория Гранде объединяются, и получается вот такой круиз Ретро-ФМ «Путешествие мечты».
2: Да, ребята, это очень приятная традиция. Мы долго ждали вас на борту, мы готовились, что вы опять раскачаете пароход, и так и получилось. Не сдавайтесь, слушайте Ретро-ФМ. И самое главное, участвуйте в их замечательных мероприятиях, выигрывайте круиз на Астории Гранде, приезжайте и веселитесь вместе с нами, как мы сейчас веселимся вместе с ребятами на борту.
1: Спасибо большое, друзья. С нами был капитан Астория Гранде Сергей Евстигнеев. Путь, наш круиз продолжается.
0: Не пропустите утренний дайджест от первой смены.
3: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Начинал я сегодня свой эфир с прекрасной Сандры, а заканчиваю его с не менее прекрасной Сиси Кейч. Эти две суперзвезды музыки в стиле диско всегда шли нога в ногу, так что все получилось у нас с вами, друзья, очень даже символично. Меня зовут Тимур Соколов, говорю вам пока, а в новом часе к вам присоединится Руслан Романов. Ему и вам классного вечера.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 19 часов. Далее Кайли Миноук, команда Ума Турман и группа Joy в нашем эфире. Новости Игоря Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Кремле рассказали о мерах защиты российских торговых судов. Дмитрий Песков заявил, что российские торговые суда не будут вооружаться, так как международное морское право запрещает оснащение коммерческих судов. При этом военно-морской флот может принимать меры для обеспечения их безопасности. Решения принимаются профильными ведомствами с учетом международных норм. Ранее президент Владимир Путин отмечал важность военно-морского флота для безопасности России и укрепления многополярного мира. В соцфонде разъяснили, от чего зависит размер спецвыплат для медперсонала. Первое, на что обращается внимание, это категория работника, далее тип учреждений и населенного пункта. Также размер выплаты зависит от нагрузки. При выполнении месячной нормы часов медик получает максимальную выплату. При неполной отработке сумма пропорционально уменьшается. Работодатели сами ведут расчеты на основе данных, которые передают в соцфонд. Российские туристы, прилетевшие в Анталию рейсами Turkish Airlines из Внуково, остались без багажа из-за поломки багажных лент в московском аэропорту. Чемоданы не получили пассажиры нескольких рейсов, а они ждут вещи уже почти два дня. Во Внуково заявили, что обработка багажа нормализована. Для устранения последствий привлекли подрядчика и дополнительные силы. Некоторые туристы из-за задержек потеряли билеты на стыковочные рейсы. 77% россиян считают необходимым маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это показал опрос в ЦИОМ. 82% уверены, что ИИ должен быть только помощником, а окончательное решение должно оставаться за человеком. 2/3 опрошенных считают, что ИИ следует использовать только в некоторых сферах, а 19% во всех возможных сферах. И только 6% полагают, что ИИ сегодня способен принимать решения в соответствии с этическими нормами. И сегодня 9-й день круиза Ретро-ФМ, один из самых ярких и насыщенных. Лайнер «Астория Гранда» прибыл в турецкий Бодрум, живописный курорт на побережье Эгейского моря, известный своими живописными и белоснежными домами, древним амфитеатром и знаменитым замком Святого Петра. Вечером на борту лайнера состоится гала-концерт с участием популярных артистов и белая вечеринка Ретро-ФМ. Все подробности круиза Ретро-ФМ можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в социальных сетях. Я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 2 копейки. Евро 88 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: есть у меня ощущение, друзья, что ни один школьник на исходе второго летнего месяца о школьных днях ни разу и не вспомнил, что вполне, в общем-то, объяснимо. А мы вот понемножечку ностальгируем, так сказать, в глубине души, где-то очень глубоко. Всем доброго вечера. Руслан Романов с этого часа и до полуночи с вами на Ретро-ФМ. Предлагаю дела завершать и к отдыху переходить под любимую музыку, что звучит в нашем эфире. Далее суперхиты от Рики Мартина и группы Eurythmics, а также мелодии из фильма «Кавказская пленница». Уже очень скоро. Не пропустите. 19:20. Время московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой!
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
14: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы.
15: 12+.
16: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
19: Ретро-ФМ.

0: И даже находясь в студии Retro.fm, я вот прям-таки вижу, как вы, ну, например, сидя за рулем автомобиля, пританцовываете по мере возможности, ну, или, скажем, по дороге к метро, вышагиваете четко в такт музыки, слушая Retro.fm в своих наушниках. Все это неудивительно, друзья, когда звучат суперхиты, проверенные временем. Дуэт Modern Talking продолжает наш эфир. Скоро Александр Серов и группа Смоки. 19:35 на часах.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro.fm – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro.fm – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот. Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro.fm.
11: Телефон рекламной службы Retro.fm 554 20.

0: 19.49. Это дуэт «Ля Буш». В данном случае, как знатоки, если не сказать асы, в направлении «Лучшая танцевальная музыка». И нам надо признать, это очень даже близко. Нам это импонирует. А Толя еще будет в нашем эфире. Друзья, всех приветствую на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. С вами до самой полуночи с огромным удовольствием. И уж поверьте на слово, переключаться точно не стоит. Напротив, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
7: 12+.

0: 20.00 в Москве. Далее Таркан, Эфер Дэвид и ансамбль «Синяя птица» через пару мгновений на Ретро FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Приветствую всем. Добрый вечер. Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного заседания Госдумы 8-го созыва заявил о новом уровне взаимодействия правительства и парламента. За период созыва приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие правовую основу на будущее. Ведется реализация обновленных нацпроектов. Новые конституционные полномочия Госдумы по утверждению кандидатур премьера, его заместителей и министров укрепили единую систему публичной власти и повысили ответственность перед людьми. Минэкономразвития анонсировало возможность оформления электронной визы для въезда в Россию для граждан Зимбабве, Кении и Эсватини. Также скоро список пополнит Танзания, Эфиопия и Египет. Прорабатывается также введение многократности использования электронной визы. Россияне, в свою очередь, могут въехать по электронной визе в Кению, Эфиопию, Габон и другие страны. Безвизовый режим действует с Анголой, Ботсваной, Марокко, Тунисом, ЮАР и другими государствами. Расширение визовых возможностей продолжается. Туроператоры в июне вернули туристам около 1,5 миллиарда рублей за 30 тысяч аннулированных путевок в Крым. Это лишь 15% от общего числа отказавшихся. Большинство переориентировались на другие направления. Причина отмены – это логистические сложности, закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, проблемы с топливом и электричеством. В июне Крым посетили 650 тысяч туристов, которые приобрели туры примерно на 24 миллиарда рублей. Российский саблист Павел Граудынь завоевал первое золото чемпионата мира по фехтованию в Гонконге после допуска российских спортсменов с флагом и гимном. В финале 19-летний россиянин победил представителей Южной Кореи со счетом 15-7. В прошлом году Граудынь стал бронзовым призером чемпионата мира в командной сабле в нейтральном статусе. Федерация фехтования приняла решение о допуске россиян с символикой в начале июня. И в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу за несколько минут до церемонии из-за родственников жениха, которые приставали к гостям, а также устроили потасовку. Семьи договорились об отмене торжества, но тем же вечером родственники девушки нашли нового избранника и сыграли свадьбу в том же банкетном зале. А против семьи первого жениха выдвинули обвинения. Скажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 2 копейки. Евро 88 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд,

В списке абсолютных тяжеловесов, скажем так, и легенд мирового масштаба группа «Status Quo», во многом заполучившая подобные титулы и звания, конечно же, благодаря вот этой песне, которую, пожалуй, знают все и везде. Вот даже так скажу смело. 20 часов и 19 минут в столице. Я Руслан Романов. Пламенно всех приветствую, друзья. Продолжается наш вечерний эфир. Набирает обороты. Только лучшая музыка прямо по курсу. Впрочем, как и всегда. Через некоторое время, совсем скоро точнее, Татьяна Овсиенко и группа Joy у нас. Не пропустите. Пламенный всем привет.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: вот оно, конечно же, главное слово этой песни – «Radio». Я полагаю, перевод не требуется. Я то самое «Radio», которое нас связало, не тайную, но радостью нашей стало. Ну и, разумеется, неразлучны будем мы всегда. Надеюсь, друзья, что в этом вопросе мы с вами солидарны. 20 часов и почти 35 минут в Москве. Я Руслан Романов. Еще раз всем здравствуйте, хорошего вечера, прекрасного вам настроения. Оставайтесь с нами, разумеется, на Retro-FM. Далее группа «Аха» и ансамбль «Самоцветы» через несколько минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.

0: по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
8: «Ретро-ФМ».

Вот этот энергичный и стильный аккомпанемент без лишних слов, друзья, готовимся к еще более яркому и динамичному действу в нашем эфире. Речь, как знают завсегдатаи, конечно же, про вечеринку Ретро-ФМ, которая вот-вот через некоторое время начнется.

В нашем эфире лучшая танцевальная музыка собрана в уникальном миксе и звучит для вас ежедневно с 21 часа и до полуночи. Жаркие танцы обеспечены и сегодня для всех, кто настроен на Retro FM 2048, точное столичное. Оставайтесь с нами.

0: вдруг припозднился, только что настроившись на Retro FM, уникальный микс из лучших дискотечных хитов стартовал в нашем эфире каких-то 19 минут назад и продлится до самой полуночи по московскому времени. А посему присоединяйтесь к нашей компании, дабы восполнить запасы энергии после насыщенного трудового понедельника. Вечеринка Retro FM для вас в эфире. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет и здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.
17: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
18: Retro FM.

А вот наш с вами, в данном случае, июльский сон ожидаемо оказался не таким уж и бесконечным. Итоговая пятидневка второго летнего месяца стартовала сегодня, ну а уже в ночь с пятницы на субботу мы с вами вместе будем в аналогичном темпоритме встречать уже август. Но не будем забегать вперед, давайте продолжим танцы на вечеринке Retro FM 21.33, точное столичное.

то, что называют вместо тысячи слов. Вот такая характеристика этой искрящейся композиции под названием «Попкорн», в общем-то, которая и комментариев-то никаких не требует. Все красноречиво рассказывает эта популярная, замечательная музыка. 21.48 на часах в Москве. Уникальный микс постепенно набирает обороты. Вечеринка «Ретро-ФМ», часть первая. В эфире, друзья, всем пламенный привет. Оставайтесь с нами до самой полуночи, а может быть и дольше. We'll be right back.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока.

0: Ну а ваши 3 недели уже пролетели или же все еще впереди? Я предполагаю, что многие сейчас скажут, что 7-10 дней это был бы уже подарок. Уж не говоря про историю Андрея Державина, который явно, так сказать, эту тему идеализирует. 22 часа и 20 минут. Время московское. Продолжаются наши танцы на вечеринке «Ретро-ФМ». Всем привет!
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
15: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
18: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
19: «Амода Джейку» уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в «Амода Джейку» «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
20: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Мерцает в ночи и переливается всеми музыкальными красками этот суперхит от команды Secret Service, без которой, в свою очередь, не обходится наш уникальный микс. 22:35 в столице, продолжаются танцы. На вечеринке Retro FM приветствую всех.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
4: 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: трудящихся, самые жаркие дискотеки которых проходили исключительно под треки группы «Руки вверх». И очевидно, в те времена трудящиеся были, соответственно, еще учащимися. Лучшая дискотечная музыка, проверенная временем, собрана в неповторимом миксе на вечеринке «Ретро FM», которая продолжается в Москве. 22 часа и почти 50 минут. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте, потанцуем до полуночи.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучше.

лучшие хиты 80-х круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: нашем случае самое лучшее – это, конечно же, она, танцевальная музыка, которая собрана в уникальном супермиксе. Каждый день с 21 часа до полуночи вас ждет настоящий диско-марафон, аналогов которому вы не найдете. Вечеринка RetroFM в самом разгаре, кстати говоря. Рад, что вы по-прежнему с нами. Отдельный привет вновь присоединившимся меломанам. Руслан Романов здесь. Так зовут меня, в столице 23, почти 20. Продолжим через пару мгновений.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: Столица 23.35, и невзирая на столь поздний час, ценители и знатоки лучшей танцевальной музыки по-прежнему настроены на вечеринку RetroFM, что весьма-весьма приятно. Группа Joy принимает диско-эстафету, радуя нас своим знаменитым хитом Touch by Touch в уникальном супермиксе сегодня для всех вас, друзья. Продолжаем.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Что можно интерпретировать как «пой в ответ», и думаю, что и подпевают, и пританцовывают неизменно все, кто настроен на уникальный микс. Ну а для чего же тогда еще существует вечеринка «Ретро-ФМ»? Всем желаю приятного времяпрепровождения. Впереди кульминация сегодняшней встречи. Я, Руслан Романов, перехожу к финалу нашего дэнс-марафона и заранее прощаюсь со всеми до завтра. Ну а в полночь встречайте моего коллегу Андрея Мареева. 23:50 в Москве.

Ну что ж, друзья, старт так старт. И несмотря на то, что время ночное и для многих позднее, и это время предназначено для отдыха, ну, по крайней мере, те, кто по ночам привык отдыхать, делают именно это. Друзья, я предлагаю какое-то время, какую-то часть этой ночи провести активно и отдыхать под любимую музыку, звучащую на Retro FM 020 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и расскажу. В ближайшие минуты здесь, на Retro FM, будут звучать песни от Патрисии Каас, Константина Никольского и Итай. Будьте рядом, друзья.

0: Вот видите, друзья, ночь, полночь, лето, зима, мадемуазель продолжает петь блюз и делает это, конечно же, как и свойственно ей, великолепно, невзирая ни на что. Патрисия Каас на Ретро-ФМ в 0 часов 35 минут. Дальше Якида Умберто Тотци, Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

танцы, ни на музыку. К счастью, таких людей в мире не так уж и много. Кто-то вообще под музыку засыпает, под медленную-медленно, под быструю-быстро. Дуэт «Якида» на Ретро-ФМ, 0 часов и 50 минут уже. Всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро «Бананарама» и «Веселые ребята» на Ретро-ФМ.

красотки, красавцы, а также их родители. Ну и далее по тексту уже что-нибудь можно, типа, звездами Голливуда стать вы не хотите ли? Рой Орбисон на Retro FM, его легендарная песня, которая, ну, можно сказать, вытянула фильм, несмотря на присутствие в нем Ричарда Гира и Джулии Робертс. В общем-то, фильм ни о чем, по большому счету. 1 час и 20 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья.

0: Кто-то сейчас и способен изобразить цыганочку именно с выходом, то я думаю, у этого человека время течет несколько иначе, и там не ночь глубокая. Сейчас в Москве 1:35. Всем, кому лениво двигаться, передаю пламенный, но тоже ленивый привет. Расскажу, скоро услышим Юрия Антонова, Мадонну и дуэт «Роксет» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

Я думаю, достаточно вспомнить те звезды, которые звучат здесь на Ретро-ФМ. Юрий Антонов, в частности. В 1 час и 50 минут скоро Ричард Сандерсон и Би Джиз.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

И пусть любая дорога, которая нам предстоит, ведет к дому, друзья, в конечном итоге, чтобы каждое путешествие заканчивалось удачным, приятным и благополучным возвращением домой. Крис Ри на Ретро-ФМ, 2 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я желаю вам, друзья, доброй ночи. И расскажу, что в ближайшее время здесь на Ретро-ФМ услышим Ника Кершоу, ансамбль «Синяя птица» и Энрике Иглесиас.

0: Ник Кершоу уже привык к тому, что остальные песни из его репертуара не так сильно, мягко говоря, запоминаются публике, как это «The Riddle», звучащая на Retro FM в 2 часа и 35 минут по Москве. Ну что поделать, бывает такая почетная обязанность работать артистом одной песни. Песня «Артист одного хита». Скоро «Army of Lovers», «Саманта Фокс» и группа «Круг».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

выражаясь словами детской народной песенки, давай-ка за попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем и ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. Да, можно еще при этом поднять руки вверх и отдать свое сердце. Army of Lovers на Retro FM и их версия знаменитой оттавановской песни. Скоро Саваш и дуэт Сергей и Татьяна Никитиных на Retro FM.

не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.